0: Сделано в Беларуси.
1: Эй, hello, привет. Давай улетим встречать рассвет.

0: Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. В Беларуси в 2026 году планируют отремонтировать более 11 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Объемы и источники финансирования уже определены. Важный шаг. В столице офтальмологи Беларуси и Китая обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве. Событие стало очередным этапом реализации международной программы, которая нацелена на повышение доступности и качества медицинской помощи. В связи с изменением расписания движения поездов по станции Киселевичи с 17 июля по маршрутам номер 14 и 14А вводится новый график движения автобусов по рабочим дням недели. Подробнее с распорядком можно ознакомиться на сайте bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Чудотворная Барколабовская икона Божьей Матери собирает верующих. 23 июля из Могилева в поселок Быховского района отправится крестный ход. Дистанция 40 километров. Участники пройдут через Буническое поле и Салтановку с молитвами о павших воинах. С 27 июля по 2 августа в Бобруйске пройдут международные соревнования по автомодельному спорту «Кубок Евразии». Турнир соберет сильнейших спортсменов, конструирующих радиоуправляемые модели. 18 июля на открытой площадке Бобруйск-арены пройдет 10-й республиканский турнир по фитнесу и культуризму. В чемпионате примут участие спортсмены Турецкой республики и городов Беларуси – Бобруйска, Минска, Гродно, Витебска и других – от 9 до 60 лет. В Бобруйске сейчас облачно плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бодрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск, самый солнечный, самый замечательный, самый-самый.
1: Доброе утро. Ну что, сегодня плюс 27, между прочим, где-то вот я видела.
0: Я же сказал.
1: Поэтому по-любому будет солнечно. Тем более, когда в студии Рома Вакс.
0: И Юль Гладкова, ну и, конечно же, самое лучшее шоу 2 в одном.
1: Ну и сегодня мы поговорим про что? Про необычные отели мира. Вот вдруг вы собрались в отпуск?
0: В смысле, вдруг? Обязательно нужно съездить в отпуск. Вы что, не работаете все время?
1: Да, мы через сколько? Через 3 недельки мы в отпуск тоже сходим.
0: Снова.
1: Снова, да. Поэтому как раз и вот накинем пару вариантиков. Где что как. Вот, например, в шведском поселке находится знаменитый ледяной отель, который каждую зиму создают заново из льда и снега.
0: А что ты не сказала, в каком поселке? Юккасьярви.
1: Ну, сейчас все просто так срочно лист бумаги записывают.
0: Все записали, запомнили. Это же вы не знаете, в каком поселке-то.
1: Ну что, говорят, весной он полностью тает, а на следующей зимой снова вот архитекторы, художники строят новый. Ну, да, и ни один номер никогда не похож на предыдущий.
0: Ну, так себе раз в год
1: новый
0: отель.
1: В ледяном отеле, слушай, вот я пришла померзнуть сюда, что ли, получается.
0: Не, ну там тепло, почему? Ну эти ж как их жили же, чукчишки или как их там.
1: Живут же в этих.
0: Там внутри тепло на самом-то деле. В Японии можно переночевать в гостинице, где почти весь персонал – роботы.
1: Вот как.
0: В одном из самых известных японских отелей гостей встречают роботы-динозавры. Механические консьержи и автоматические носильщики багажа. Правда, спустя несколько лет владельцы признали, что часть роботов пришлось уволить. Они плохо понимали речь гостей и иногда будили людей среди ночи, принимая храп за команду. Это не команда, это как супруги обычно. Не храпи, перевернись.
1: Ты представляешь, храп-то разный.
0: Ну, это хороший пример того, что современные технологии не всегда способны заменить человеческое общение. Вот так вот.
1: А есть же люди, которые там еще во сне что-нибудь болтают. Представляешь, там роботы что-то творили.
0: Как наболтают что-нибудь не то.
1: Итак, существуют отели, в которых специально нет интернета.
0: Ой,
1: ну
0: это класс.
1: Как бы говорят, на первый взгляд странно, но я тоже думаю, что иногда это и круто, почему
0: да,
1: нет.
0: Да, да, да, где-нибудь вот. На пляжу.
1: Да, специально, чтобы мозг мог отдохнуть. В общем, хорошо, вот это нужно.
0: Да, для таких отелей где-нибудь в лесу, в каком-нибудь отдаленном месте отдохнуть от суеты мирской, это ли не прелесть?
1: Ну что, у нас в этом часу еще гороскопчик будет.
0: Ну, конечно же, хитрость дня.
1: И интересные факты, поэтому не переключайтесь, мы начинаем.
0: Погнали.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, гороскопчик, самое время. Итак, овны, сегодня вам стоит направить свою энергию на завершение начатых дел. К вечеру ваши усилия принесут заметный результат.
3: Тельцам лучше не торопить события. Спокойствие и терпение помогут избежать лишних ошибок.
2: Близнецы, сегодня вас ждут удачные разговоры и новые идеи, если вы будете внимательны к словам окружающих.
3: А ракам стоит больше доверять своей интуиции, она поможет принимать верные решения.
2: Львы, сегодня перед вами могут открыться новые возможности, если вы не будете спорить по пустякам.
3: Девам удастся навести порядок не только в рабочих делах, но и в собственных мыслях.
2: Весы, сегодня удачный день для поиска компромиссов, окружающие будут готовы услышать вас.
3: Скорпионы, вам лучше сохранять самообладание, тогда любые сложности окажутся временными.
2: Стрельцы, сегодня вас может приятно удивить неожиданное предложение или интересная встреча.
3: Козероги, а вам стоит уделить внимание финансам и не принимать поспешных решений.
2: Водолеи, сегодня ваши нестандартные идеи могут получить поддержку именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.
3: Рыбы, вам стоит найти время для отдыха. Восстановленные силы помогут добиться большего уже совсем скоро.
2: Ну а мы берем вас всех в кучку, всех знаки зодиака и двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
0: Просыпайся с позитивом на Зефир.

0: Ну, а мы продолжаем.
1: Итак, психологи давно вот сравнивают радость от новой вещи и путешествий.
0: Да.
1: Оказалось, что эмоции от необычного опыта сохраняются значительно дольше. Ну, конечно.
0: Однозначно.
1: Более того, воспоминания со временем становятся даже приятнее. Да, кстати, потому что мозг, ну, забывает вот мелкие неудобства, вот, оставляет такие яркие моменты только.
0: 100%.
1: Ссоры тоже, кстати, вот, вычеркивать себе.
0: Ну, только если шрамы остались.
1: Да. Именно поэтому многие готовы вот переплатить за ночь в необычном отеле.
0: Ну, да, да, есть. Это вот впечатления вот эти незабываемые остаются навсегда. Даже, может быть, какие-то сувениры, подарки потеряются или забудутся, или запылятся, а воспоминания останутся навсегда. Некоторые отели строят так, чтобы человек видел только природу. В Норвегии, Финляндии и Канаде существуют гостиницы с панорамными стеклянными стенами и потолками. Они расположены так, чтобы ночью можно было наблюдать северное сияние или звездное небо, не выходя из номера. Исследования показывают, что даже 20 минут созерцания природных пейзажей снижают умственное напряжение и помогают быстрее восстановиться после стресса.
1: Слушай, ну так у нас тоже такое есть. Это капсулы, по-моему, называются.
0: Да, да,
1: такие.
0: Да, очень популярные.
1: У нас тоже есть такие, да, не только вот там вот. Мы тоже молодцы. А в Нидерландах можно остановиться в настоящем таком кране портовом.
0: О, ничего себе.
1: Это в Амстердаме старый промышленный кран превратили в роскошный гостиничный номер. И многие туристы признаются, что сначала испытывают легкое волнение из-за высоты, но именно это и делает отдых незабываемым. Ну нет, мне уже как будто бы, знаешь, так ноги.
0: Я как-то видел это самое, старый самолет где-то в лесу переоборудовали под отель. Ну, что тоже такое интересная задумка.
1: Ну, не знаю, вот как будто бы, ты знаешь, не мое.
0: Да?
1: Вот какие-то насекомые, которые могут попасть.
0: Да, как вариант, кстати. Отели все чаще делают ставку на необычный запах. Маркетологи давно выяснили, что аромат способен стать такой же визитной карточкой гостиницы, как интерьер. Некоторые крупные сети даже разрабатывают собственные фирменные запахи для холлов. Причина в том, что обоняние напрямую связано с участками мозга, отвечающими за память и эмоции. Иногда один знакомый аромат спустя годы мгновенно возвращает человека в отпуск.
1: Ну да, это да, конечно. Ну и ученые изучают когнитивную психологию, обнаружили, что новый опыт заставляет мозг искать непривычные связи между предметами и событиями. Поэтому мы вот путешествуем и регулярно оказываемся в незнакомой обстановке, и это наши лучшие просто воспоминания.
0: Ну да, всегда что-то новое, всегда дает какие-то приятные эмоции.
1: А сколько фотографий можно сделать, потом это еще 100 лет вспоминать.
0: И не смотреть их.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну, а у нас несколько хитростей дня, да? Итак, складывайте постельное белье внутрь наволочки.
1: Интересно, я, кстати, надо даже попробовать.
0: Даже никогда не думаю, это в смысле перед стиркой или уже потом?
1: Нет, ну потом, чтобы, наверное, не терять вот весь комплект.
0: Ага, запчасти.
1: Пододеяльник, да, вот это, ну, интересно, можно попробовать. Ну и пылесосьте холодильник сзади раз в несколько месяцев. Что?
0: Ну да.
1: Зачем ты такое
0: делаешь? Не, ну сейчас-то уже холодильники другие, а раньше же были такие с решеткой, там, с мотором, а сейчас-то уже они просто закрытая там панель, наверное.
1: Ну да, но все равно я понимаю, что там пыль, вот это паутина.
0: Вытащите его сначала.
1: Да, да, как плохая идея.
0: Раз в неделю уделяйте 15 минут расхламлению. Мне показалось, расхмелению. Расхламлению. Ну да, слушай, это говорят, даже психологи говорят, что вот этот вот, ну, визуальный шум очень напрягает.
1: Да уж. Ну и каждый вечер готовьте одежду и необходимые вещи на следующий день. Утро станет спокойнее и продуктивнее. Не, ну, знаю, такое себе, прям школу вспоминаешь.
0: Я в воскресенье готовлю на всю неделю. Мне хватает одних шортов и двух шлепанцев. Периодически фотографируйте вас. Важные документы.
1: Никогда не знаешь, что пригодится.
0: И самое, что интересно, иногда где-то ты в какую-нибудь организацию пришел, где, а у тебя паспорт есть? Ой, забыл. А, вот фотография, пожалуйста. Да,
1: да.
0: Хорошая штука, да.
1: Ну, чтобы чайник был как будто бы только с магазина, чистить его лимонок кислотой. Надо насыпать немного и вскипятить,
0: да,
1: собственно.
0: Да, это известная штука, на самом деле помогает прям на ура.
1: Да, поэтому пробуйте.
0: Все записали, приняли к сведению и двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня от отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Озимый ячмень в Беларуси убран на 30% площадей. Темпы уборочные превышают прошлогодние по всем областям. Намолочено 314 тысяч тонн, средняя урожайность 41 центнер с гектара. В разрезе областей намолочено: Брестская 120 тысяч, Гродненская 81, Гомельская 72, Минская 31, Могилевская 9, Витебская не менее 1 тысячи. Скошено трав вторым укосом на площади 383 тысяч гектаров. Это 38% от площади. Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных производств на 164 миллиона долларов. Это один из итогов форума регионов двух стран и переговоров на высшем уровне. Это птицеводческий кластер, текстильная промышленность, предприятия по хранению и переработке плода овощной продукции. В первом квартале 2026 года мировые продажи умных часов с ИИ на устройстве выросли на 70% год к году. Абсолютным лидером в этой нише стала яблочная корпорация. На нее пришлись 9 из 10 проданных девайсов. В целом гаджеты со встроенными нейропроцессорами занимают уже четверть всего глобального рынка смарт-таймеров. Такие аппараты, напомню, обрабатывают задачи прямо на приборе и не отправляют данные в облако. В Apple Watch эти алгоритмы отвечают за распознавание жестов, запросы к Siri, а также за функции безопасности и здоровья. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Это лунный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: И снова бодрейшего утречка. Наш прекрасный город Бобруйск. С вами все так же Юль Гладкова.
1: И все так же Рома Бакс.
0: И мы продолжаем вас будить этим прекрасным понедельничным
1: утром. Кстати, 13 июля уже. Вдруг вы забыли, мы напоминаем. Да, понедельник.
0: И 9.05, если что, на часах. Поэтому пора уже, наверное, вставать кому-то.
1: Ну, однозначно.
0: Ну, а мы сегодня беседуем про самые необычные отели.
1: Да. Домик на дереве вызывает вот у взрослых почти такие же эмоции, как у детей.
0: Всегда. Вот мы мечтали, да, вот этот шалаш на дереве. Ой,
1: это,
0: да,
1: вообще,
0: это круто.
1: Так... А в детстве просто вот стулья ставишь, там что-то какое-то простынь закрываешь, все, тот же домик. Ну, в общем, многие необычные отели строят высоко над деревьями, и дело не только в красивом виде. Психологи объясняют, подобные места пробуждают такую автобиографическую память. Мозг связывает их с детством, играми и безопасностью. И ощущением свободы, самое главное.
0: Да. Но вот подводные отели тоже помогают расслабиться не только благодаря тишине. Ну, я не знаю, я вот, мне как-то стремноватенько, если честно.
1: Ой, я бы очень хотела. Ну, тут вопрос, мне кажется, давление, вот как оно, ну, как ты будешь себя чувствовать? Все-таки ты погружаешься?
0: Не, ну, насколько, смотря на сколько, конечно, ты погружаешься,
1: это
0: вопрос.
1: Ну, если это прям отель, вот представь, ну, все равно это глубоко будет.
0: Ну, да.
1: Это,
0: да,
1: конечно, не ИИ, который показывает, что просто речушка маленькая, он там уже контейнер опустил.
0: Да,
1: помнишь, там видео эти видео?
0: Да.
1: И так, главное, обычная речка, а там уже форель у него за окном.
0: Такое себе. Ну, вот говорят, что когда человек долго наблюдает за плавным движением рыб, его сердечный ритм постепенно замедляется и уровень тревожности снижается. Подобный эффект давно изучается учеными, поэтому аквариумы часто устанавливают в больницах, стоматологических клиниках и домах престарелых. В подводном отеле этот эффект становится частью самого отдыха.
1: Слушай, ну замедляется, конечно, хорошо, главное, чтобы вообще не остановился.
0: Да. Я-то, знаешь, как-то был в таком туннеле, как это называется, не аквапарк.
1: Акватория?
0: Да, в акватории, и там такой туннель, где плавают рыбы. Ну, не очень я себя комфортно чувствую.
1: Серьезно?
0: Под водой.
1: Не знаю. Мне кажется, ну, я просто не была, поэтому мне хочется. Да. Но и отель тоже интересно.
0: Особенно, если начинаю что-то с потолка капать, ты такой, так, небольшие трещинки пошли, ты такой, так.
2: Это утро будет бодрым. Зефир FM.
3: Ну, иди ко мне, все еще мерзнешь.
4: Мне холодно и больно.
3: Больше не буду тебя целовать.

0: Ну, а мы продолжаем, и у нас немножечко примет на сегодняшний день.
1: Вот, например, если 13 июля в народном календаре считается временем благодарности за летний труд.
0: Угу.
1: Семейных встреч и заботы о доме. И по традиции вечером собирались всей семьей за столом. Поэтому, ну, мы все знаем, что нужно делать тогда вечером.
0: Да.
1: Да. Что еще? Блюдо из яиц обязательно нужно готовить, потому что это символ солнца, достатка и благополучия.
0: Ну, так вот.
1: Поэтому еще... все, едим.
0: Едим яйца. Ну, сегодня еще, кстати, говорят, что сегодня день в православном календаре, день Петра и Павла.
1: Да?
0: Вот
1: поздравляем.
0: Да, всех, кто отмечает. Итак, лещ громко плещется у поверхности, вечер будет теплым.
1: Ну, я не знаю даже, где у нас тут лещи, я не рыбак.
0: Я даже не знаю, как лещи выглядят.
1: Я тоже.
0: Ну, что пчелы, говорят, сидят на стенках ульев, ждите сильной жары.
1: Ну, как пчелы выглядят, я знаю, но где улья нет.
0: Да, и как они там сидят на стенках, непонятно.
1: Утро много росы, значит, день обещает быть солнечным. А если, кстати, наведете порядок в этот день, все уйдет, и тревоги, вот это вот все.
0: Все уйдет в небытие.
1: Да.
0: Омолаживающие процедуры, баня и уход за собой считались особенно удачными в этот прекрасный день.
1: Ну да, ну как будто бы это ближе к выходным уже, вот баня, все такое.
0: Нет, надо сегодня. Ну а что, мы слушаем хорошую музыку, впереди нас ждут интереснейшие новости.
2: Радио без тормозов.

0: Со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ну что, у нас тоже небо все так же высоко, как у Зиверт, поэтому новости. На дне Сожа в Гомеле водолаз Освод обнаружил останки животных, которые обитали на территории Беларуси десятки тысяч лет назад. Среди находок позвонок, ребро и часть челюсти шерстистого мамонта, а также кость запястья бизона. Кости хорошо сохранились, их передали специалистам музея Гомельского дворцового паркового ансамбля для очистки и изучения. Позже находки планируют показать на выставке. Район Шведской горки, где нашли кости, уже не первый раз приносит палеонтологические находки.
2: А вот мне тоже кажется, вот в том году, да, тоже что-то там находили, такой, ну, класс вообще. Я бы посмотрела, мне интересно, как они там, какие были.
1: Да вообще там музей такой классный на самом-то деле.
2: Ну что, 9-летняя девочка из Бреста вот недавно мошенникам отдала около 40 тысяч рублей.
1: Вот только вот недавно говорили, что мошенники немножечко как бы.
2: Ну, собственно, да, вот почему и думаю, расскажу эту новость, потому что, наверное, просто 9 лет ребенку рано пока еще знать, где, во-первых, ваши деньги находятся.
1: Да, это
2: вот
1: точно.
2: И, наверное, все-таки нужно нам, ну, чаще проводить разные беседы, чтобы дети, ну, не отдавали
1: это
2: деньги,
1: точно,
2: сбережения, потому что, ну, представь, 40 тысяч рублей.
1: Да, 40 тысяч рублей — это прям серьезная сумма на самом деле. Ну, да. Тут ничего не скажешь, будьте бдительны, никому не доверяйте, всяческим звонкам и всяческим фирмам.
2: Просто, поэтому, наверное, раз в неделю нужно стабильно с детьми об этом говорить, потому что, несмотря на то, что в школах везде об этом, в принципе, говорят, даже просто в общественном транспорте, стоит еще раз с своими детьми обязательно поговорить.
1: Однозначно. Колорадских жуков в пылесос белорус удивил дачным лайфхаком. Белорус в ТикТок показал, как борется с вредителями на картошке без баночной химии. Он просто прошелся пылесосом по ботве и собрал колорадских жуков. Ну, в комментариях, конечно же, спорят. Одни называют способ крутым и находчивым. Другие смеются, что электричество ушло больше, чем стоит картошка. Но видео точно зацепило дачников.
2: Ну, я не знаю, смотря сколько картошки. Если как у меня дома, так там нормально.
1: И смотри, какой пылесос, да? Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, а если вы решили найти какой-нибудь эксклюзивный отель где-нибудь в Таиланде, мы сейчас с вами расскажем,
1: как нужно себя вести.
0: Именно в Таиланде.
1: Да. Итак, во-первых, всегда снимайте обувь перед входом в храм и во многие дома. Угу. Во-вторых, не прикасайтесь к голове человека, она считается священной частью тела.
0: Вот это да.
1: Я не знала, кстати, вот это.
0: Не указывайте на людей ногами.
1: Так что, пробовал?
0: Да, не знаю.
1: Вот у этого спроси.
0: Меня в детстве учили пальцем не тыкать, тут еще и ногами. Ну да. Не направляйте подошвы ног на статую Будды.
1: Ничего себе, прям это как нужно ходить так, чтобы даже подошвы.
0: Интересно.
1: Интересно. При посещении храмов надевайте одежду, закрывающую плечи и колени.
0: Ну, это логично. Во многих, кстати, культурах.
1: Во многих, да.
0: Не проявляйте раздражение публично.
1: Ну, не только в Таиланде, это можно везде, в принципе, так себя вести. Не проявлять публично. Ну, не спорьте, королевской семье к этому относится очень серьезно.
0: Ну, да, это как будто бы у них там...
1: Да, в принципе, не нужно спорить вообще о ком-либо.
0: Особенно в чужой стране. Да, не нужно. В общественных местах старайтесь соблюдать спокойствие и не демонстрировать бурные эмоции. Ну, нам, славянам, кстати, тяжело. Вот мы любители поэмоционировать вообще, да, мы вот такой вот эмоциональный народ. За границей даже вот англоговорящие люди, когда мы просто разговариваем, они почему-то думают, что мы ругаемся.
1: Да. Не знаю, ну, может, почему. Потому что мы еще так жестикулируем, и у нас тон может повышаться, где-то понижаться, вот это вот все.
0: Ну, мы-то ладно, а вот итальянцы, например.
1: О, да.
0: Они вообще любители помахать руками и порассказывать всякие интересные штуки, нам непонятные. Ну что, мы двигаемся дальше, впереди нас ждут новости, и мы услышимся с вами уже в следующем часу.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов обновил тракторы «Беларусь 422.1» и «622», установив на них двигатели «Беларка», которые заменили европейские аналоги. Компактный «Беларусь 422.1» с четырехцилиндровым дизелем подходит для небольших хозяйств и коммунальных работ. Более мощный 622 рассчитан на тяжелые полевые и транспортные задачи. Первые машины уже эксплуатируются в Беларуси, России и Кыргызстане.
1: Про машины для людей.
2: Входящая в концерн Great Wall марка «Танк» объявила в Китае официальное начало приема заказов на новую удлиненную модификацию внедорожника с индексом 300L. Новинка длиной почти 5 метров получила растянутую колесную базу, измененную решетку радиатора, новый трехспицевый руль и усиленный нарезной передний мост. На старте покупателям будут доступны исключительно две мощные гибридные силовые установки на базе 2-литрового бензинового мотора мощностью 252 силы. Топовая версия Hi4Z оснащается дополнительным электродвигателем и емкой батареей, обеспечивая разгон до сотни за 4,3 секунды.
1: Дай газу!
2: Старый американский пикап «Шевроле», оснащенный самодельной газогенераторной установкой, установил рекорд скорости для машин на древесном топливе. На дистанции в одну милю необычный автомобиль, который работает буквально на дровах, удалось разогнать до 125 км в час. Горючий газ вырабатывается прямо на ходу в специальном реакторе с минимальной потерей энергии. На испытаниях машина без проблем преодолела 400 км своим ходом, расходуя лишь 36,5 кг дров на сотню. Создатель уникального проекта уверяет, его экологичная система по своей энергоэффективности уступает бензину всего на 15%.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси упростили правила перепланировки квартир. Теперь для устройства гидропара и звукоизоляции не потребуется разрабатывать проект. Также не обязательно заключать договор строительного подряда. Остекление балконов и лоджий не считается перестройкой. Процедура получения разрешения на установку индивидуальных антенн и наружных блоков кондиционеров на фасадах и крышах стал проще.
0: Образование.
1: В электронную очередь на подачу документов в вузы записались 18 210 абитуриентов. Услугой воспользовался каждый третий поступающий. Количество мест на каждый день строго ограничено, и его определяют сами учебные заведения. Всего на онлайн-регистрацию до 2 августа выделено более 98,5 тысяч талонов.
0: В мире.
1: Чиновники в Германии одобрили пакет мер по экономии средств в системе обязательного медицинского страхования. За закон проголосовали 318 парламентариев, 284 против, еще 4 воздержались. Документ в себя включает сокращение расходов на больницы, аптеки и фармацевтическую промышленность, а также уменьшение льгот для защищенных лиц.
0: Вот это да!
1: Молодые люди не всегда откладывают брак из-за неверы в любовь. Новое исследование показывает, для многих союз выглядит не романтическим финалом, а большим взрослым проектом, к которому нужно быть готовым. Анализ также выявил, официальная семья демонстрирует высокий уровень эмпатии и взаимопонимания, а пары в сожительстве чаще ставят на первое место карьеру, самореализацию и социальную активность.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41, остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: нет уж, мы разбудим.
1: Да, мы будем все равно вас будить. Итак, мы сегодня беседуем про всяческие отели интересные. Ну и с вами, как обычно, Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И 10.05 уже на часах. Есть отели, в которых можно переночевать в бывшем самолете. Вот я буквально утром упомянул, оказывается. Во многих странах старые пассажирские лайнеры превращают в гостиницы, при этом внутри стараются сохранить иллюминаторы, кабину пилотов и даже часть оборудования. Психологи отмечают, что необычная обстановка усиливает эмоциональную память. Именно поэтому спустя годы люди чаще вспоминают ночь в самолете отеле, чем неделю в обычной гостинице.
0: Ну, слушай, ну, мне кажется, больше мальчикам такие интересные комнаты. Я бы вот как будто бы и не хотела, зачем мне это?
1: Ну,
0: кабина
1: прикольно,
0: вот.
1: Чего?
0: Ну, сам... вот я же говорю мальчикам.
1: Смотришь в иллюминатор, а там лес. Есть еще, я видел...
0: Птицы почему-то летают.
1: Да, да, на крыле сидят такие, смотрят на тебя. Есть еще такие, я видел вагон поезда, тоже ставят где-нибудь в лесу. Я вообще не представляю, как люди туда это перетаскивают, перевозят куда-то. А как правило, это же в таких местах, что...
0: Ну, это женщины, мы же всегда упрямые.
1: Хочу самолет в лесу.
0: Да, он поместится там.
1: Вот тут гору немножечко так чик-чик-чик-чик, и все.
0: Итак, маркетологи выяснили интересную закономерность. Люди гораздо чаще выкладывают в соцсети необычные места, чем роскошные. Кстати, да. Вот эти вот отели там в форме шара, какого-нибудь там ромба. Это да. А вот обычный отель, ну, отели, правда?
1: Ну, конечно, как-то уже приелось все это, наверное.
0: Ну и специалисты называют это эффектом новизны. Мозг сильнее реагирует на то, что раньше не видел, поэтому нам хочется вот всем показать.
1: Хочется всего новенького, всяких новеньких эмоций. Ну что, ну не очень новенький, но гороскопчик будет в этом часу.
0: И новости тоже вам повторим, поэтому не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся.
1: Погнали. Включайся.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Все быстренько перестаем жевать и слушаем гороскопчик. Овны, сегодня вам стоит направить свою энергию на завершение начатых дел. К вечеру ваши усилия принесут заметный результат.
3: Тельцам стоит не торопить события. Спокойствие и терпение помогут избежать лишних ошибок.
2: Близнецы, ну а вас сегодня ждут удачные разговоры и новые идеи, если вы будете внимательными к словам окружающих.
3: Ракам стоит больше доверять своей интуиции. Она поможет принимать верные решения.
2: Львы, сегодня перед вами могут открыться новые возможности, если вы не будете спорить по пустякам.
3: А девам удастся легко навести порядок не только в делах, но и в собственных мыслях.
2: У весов сегодня удачный день для поиска компромиссов. Окружающие будут готовы услышать вас.
3: Скорпионы, вам лучше сохранять самообладание, тогда любые сложности окажутся временными.
2: Стрельцов сегодня может приятно удивить неожиданное предложение или интересная встреча.
3: Козероги, вам стоит уделять внимание финансам и не принимать поспешных решений.
2: Ну, нестандартные идеи водолеев могут получить поддержку именно тогда, когда они меньше всего этого ожидают.
3: Рыбы, вам стоит найти время для отдыха. Восстановленные силы помогут добиться большего уже совсем скоро.
2: Ну, а мы совсем скоро расскажем вам интереснейшие новости, поэтому оставайтесь с нами на 95.4.
0: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: Ну что, мы как раз подобрались к новостям, и вот опять же про отели.
1: Да, медведь вломился в отель в Китае.
0: Ну так точно, наверное.
1: Выбил дверь. Ага. Значит, все, заходит, а там двое туристов, естественно, испуганные. Думают,
0: опа, Миша, ё-моё, заходи, братан.
1: Он такой смотрит, так, здесь моей жены точно нет, и ушел, в общем. Ну, просто зашел, посмотрел и ушел. Ну, слава богу, конечно.
0: Не голодный был, да.
1: Пообедал просто.
0: Да, исследователи из США считают, что погоня за лайками может быть скрытым признаком депрессии. Кстати, да. Представители Принстонского университета проанализировали данные о поведении тысяч пользователей интернета и изучили 3000 последних постов каждого из пользователя. При этом у части участников исследования была диагностирована депрессия, у части нет. По словам ученых, люди с признаками депрессивного расстройства чаще других охотятся на лайки в соцсетях. И чем больше одобрения они получают, тем активнее в их аккаунте появляются свежие посты.
1: Вот ну так. Да, есть эта связь, кстати. Ну, это у всех, наверное, так.
0: Ну, наверное, не знаю.
1: Мне кажется, у большинства так. Почему-то я так думаю.
0: Ну, конечно, хочется признания, особенно если ты чувствуешь одиноким.
1: Особенно если ты видишь, что уже что-то начинает работать,
0: да,
1: конечно.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Все, надо еще что-то дальше снимать. Итак, Международный олимпийский комитет официально утвердил включение фигурного катания и фрирайда в программу Зимней Олимпиады 2030. Фрирайд, кстати, это катание на горных лыжах или сноуборде в неподготовленных трасс.
0: Круто.
1: Да.
0: Круто.
1: Кстати, интересно еще то, что впервые в истории игры пройдут с практически полным равенством полов. Среди 3046 спортсменов 1525 женщин и 1521 мужчина.
0: Ой, все вот эти вот ваши равенства ни к чему хорошему не приводят, как показывает история. Поэтому давайте просто заниматься спортом, получать золотые медали нам, белорусам, а все остальное... Как-нибудь справимся и так.
1: Да.
0: Но мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку для всех.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну, а мы никаких мигов из памяти вытаскивать не будем. У нас все было в эфире прекрасно сегодня. Мы только добавим немножечко прощания на сегодня.
1: Да, ну что, отели разные поназывали там. Может быть, кто-то да. Когда-то там запомнил. Я бы вот все-таки вот морской. Вот,
0: а я в самолет.
1: Ну все, в общем, разобрались.
0: Да, у каждого своя фобия, поэтому выбирайте, исходя из этого.
1: И страдайте.
0: Ну что, Аша, мы на сегодня распрощаемся с вами и передадим уже микрофон...
1: Налимята, да. Ну а пока желаю вам, конечно же, прекрасного начала рабочей недели и дня, собственно.
0: Да, хорошей дороги домой под прекрасную музыку на Zephyr FM. С вами были Юля Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: До завтра.
2: Все мы изначально чайники с

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко сегодня с рабочим визитом находится в Шкловском районе. Глава государства ознакомится с реконструкцией ремонтных мастерских агросервиса. В организации создается современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов.
0: Город.
1: Накануне в Бобруйске подвели итоги игр по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения. Первыми на пьедестал пригласили девушек. Бронзовые медали достались представительницам команды из Гомеля. Серебро и золото у дружин из Могилева. У юношей третье место также у гомельчан. Второе забрал коллектив из Минской области. Победители – спортсмены из Витебска.
0: В мире.
1: Бангладеш борется с последствиями многодневных муссонных дождей. Число жертв наводнений и оползней достигло 51 человека, еще около 40 получили ранения. Стихия парализовала жизнь в 7 районах на юго-востоке страны. Более миллиона человек оказались в изоляции. Связь с внешним миром потеряна у 268 тысяч домохозяйств. Военные доставляют в пострадавшие населенные пункты продовольствие, воду и медикаменты.
0: Вот это да!
1: Робот-гуманоид впервые покорил вершину вулкана и станцевал там. Человекоподобный альпинист по имени Пемба впервые в истории смог подняться на высоту более 6 тысяч метров. Он преодолел сложный горный маршрут, который может пройти не каждый профессионал, а в конце путешествия на радостях пустился в пляс. Восхождение заняло 16 часов. Андроид самостоятельно передвигался по заснеженным участкам с уклоном менее 30 градусов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%. Атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Не пятница, а понедельник, и с добрым утром. Да, вы не ослышались. Обычно этот день встречается с тяжелым вздохом, но сегодня природа явно решила нам помочь. За окном почти ни одного облачка, солнце заливает улицы, и идеальная погода, чтобы оставить воскресную лень позади. Говорят, как понедельник начнешь, так неделю и проведешь. Так давайте начнем его со светлой головы, чашки самого бодрого кофе и, конечно же, улыбки. Впереди целых 5 дней для больших дел, а отличный старт у нас уже есть благодаря этому летнему утру. С вами Налимята на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня начало рабочей недели, а именно понедельник, 13 июля. Сегодня в Беларуси сохранится теплая, но неустойчивая погода. Атмосферные фронты принесут кратковременные дожди на большую часть территории страны и местами даже прогремят грозы. В Могилевской области температура воздуха поднимется от 25 до 27 градусов тепла. Правда, будет также местами дождь и даже, возможно, гроза. Так что не расслабляемся, друзья. Ну, а также сейчас наслаждаемся самой сладкой радиоволной.
1: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

0: Напомню, что сегодня понедельник, 13 июля, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелли Мята. Ну что ж, среда. Сегодня это солнечный понедельник, и также сегодня у нас есть неофициальный повод для гордости. Отмечается необычный праздник – День довольных сотрудников. Да, такой существует даже праздник. И это так совпало, что в понедельник празднуется. Это день тех, кто ходит на работу не просто за зарплатой, а с искренним интересом. Ведь когда человек любит свое дело, задачи решают быстрее. Дедлайны перестают пугать, а коллеги становятся настоящей командой. Если прямо сейчас вы занимаетесь тем, что вам по душе, или работаете в коллективе, где вас ценят, поздравляю! Это неофициальный красный день календаря ваш. Пускай остаток рабочего дня принесет только удовольствие. Ну и, конечно же, как же без музыки на самой-то сладкой радиоволне? Далее послушаем антидота от группы Fast Family. Ну и хит «Клатч» от диджея Smash и Артема Качера. Оставайтесь на волне 95.4, услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Важнейший этап сельскохозяйственного года – уборочная кампания продолжается в Беларуси. А зимний ячмень уже убран примерно с трети площадей. Намолочено 314 тысяч тонн при средней урожайности 41 центнер с гектара. Параллельно хозяйства продолжают заготовку кормов и уход за сахарной свеклой, картофелем и другими культурами.
0: Город.
1: Оздоровительный лагерь «Бобренок-2010», где сейчас отдыхают дети, посетила почетный гражданин Бобруйска, а также серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по тяжелой атлетике Дарья Наумова. Во время разговора гостья рассказала ребятам о силе характера, настойчивости и цене больших побед.
0: В мире.
1: Не менее 27 человек погибли, 48 пострадали в пожаре в ресторане на севере Бангкока. Пламя вспыхнуло возле сцены, где выступали музыканты. Очевидцы рассказали, дым пошел из оборудования, затем раздался взрыв, помещение быстро охватило огнем. Выход оказался заблокирован, а люди начали в панике разбегаться.
0: Вот это да!
1: В одном из университетов США стали выдавать премии за любовь к компьютерным играм. Речь идет об институте Кремниевой долины, который специализируется на цифровых медиа и разработке развлекательного контента. К слову, чтобы получить награждение, кроме заработанных ачивок, студенты-геймеры должны поддерживать высокий средний балл, а также написать эссе, в котором будет подчеркнуто, как именно приложение помогло им развить навыки, полезные для учебы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

что, всем добрый день. А самая сладкая радиоволна продолжает вещать. Время обеда уже близко. Понедельник потихоньку превращается зверька в приятного даже собеседника. Ну, а знаете почему? Да потому что именно сегодня 13 июля, и мы отмечаем День довольных сотрудников. Да, есть такой праздник людей, которые могут искренне сказать: «Мне нравится то, чем я занимаюсь». И, кстати, руководители, ловите идею. Это отличный повод выписать команде внезапную премию, отпустить отдел пораньше домой или хотя бы привезти в офис ароматную пиццу. Ну, а всем остальным напомню, радость от работы – это осознанный выбор. Так давайте выберем хорошее настроение до самого вечера.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов обновил тракторы «Беларусь 422.1» и «622», установив на них двигатели «Беларка», которые заменили европейские аналоги. Компактный «Беларусь 422.1» с четырехцилиндровым дизелем подходит для небольших хозяйств и коммунальных работ. Более мощный 622 рассчитан на тяжелые полевые и транспортные задачи. Первые машины уже эксплуатируются в Беларуси, России и Кыргызстане.
1: Про машины для людей.
2: Входящая в концерн Great Wall марка «Танк» объявила в Китае официальное начало приема заказов на новую удлиненную модификацию внедорожника с индексом 300L. Новинка длиной почти 5 метров получила растянутую колесную базу, измененную решетку радиатора, новый трехспицевый руль и усиленный нарезной передний мост. На старте покупателям будут доступны исключительно две мощные гибридные силовые установки на базе 2-литрового бензинового мотора мощностью 252 силы. Топовая версия Hi4Z оснащается дополнительным электродвигателем и емкой батареей, обеспечивая разгон до сотни за 4,3 секунды.
1: Дай газу!
2: Старый американский пикап «Шевроле», оснащенный самодельной газогенераторной установкой, установил рекорд скорости для машин на древесном топливе. На дистанции в одну милю необычный автомобиль, который работает буквально на дровах, удалось разогнать до 125 км в час. Горючий газ вырабатывается прямо на ходу в специальном реакторе с минимальной потерей энергии. На испытаниях машина без проблем преодолела 400 км своим ходом, расходуя лишь 36,5 кг дров на сотню. Создатель уникального проекта уверяет, его экологичная система по своей энергоэффективности уступает бензину всего на 15%.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Сегодня понедельник, 13 июля, и гороскоп на сегодня советует нам делиться идеями и обязательно слушать комментарии собеседника. Сейчас мы можем понять, где самые слабые места у наших планов и как можно укрепить их. Очень важно творить. Креативность в этот день поможет нам посмотреть на простые вещи с другого ракурса и вдохновиться на новые победы. Нам как раз не хватало этой энергии и стимула. Пора планировать отпуск, обсуждаем с близкими детали и кайфуем уже на этом этапе. Находим, друзья, компромиссы, ведь любимым тоже должно быть интересно. Ну что ж, конечно же интересно, а вот верить гороскопу или нет, это дело каждого. Оставаться на волне 95.4 и слушать и наслаждаться хитами обязательно. Offenbach. Далее, Валим у твоего дома.
1: Цветами у твоего.
0: И, конечно же, бумажный самолет, а ты ведь поминай ты по нам.
1: Напишу тебе вверх мой бумажный самолет.
0: Оставайтесь на волне 95.4, ведь с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шклов. Президент отметил, все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают белорусские изделия в мультибрендовых центрах за рубежом.
0: Культура.
1: Уже завтра стартует славянский базар в Витебске. До 20 июля город на Западной Двине станет центром притяжения для гостей из более 40 стран мира. В программе 35-го международного фестиваля искусств десятки площадок, концертов и встреч с артистами. В этом году организаторы удивят не только звездным составом участников, но и самой масштабной сувенирной коллекцией. Ассортимент без малого 50 наименований. Помимо традиционных кружек в продаже будут стильные зонты, дождевики, шоперы и фирменные чехлы для чемоданов. В общежитии на улице Ульяновской произошел пожар. По прибытии спасателей к месту происшествия на 5-м этаже было небольшое задымление. Никто не пострадал. Эвакуация жильцов не потребовалась. На помощь выезжали 8 единиц техники МЧС.
0: В мире.
1: Европа продолжает задыхаться от дыма и жары. В нескольких странах огонь уничтожил более 126 тысяч гектаров, унеся жизни 12 человек, а экстремальный зной, по предварительным данным, стал причиной гибели не менее 10 тысяч человек. Аномальная жара и засуха делают ситуацию критической.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%. Атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: А знаете ли вы, друзья, что знаменитая пицца Маргарита – это результат самого успешного вирусного маркетинга в истории кулинарии? Вот по легенде, как мы многие знаем, ее создали специально якобы для королевы Маргариты Савойской в 1889 году, чтобы цветами начинки красным, томатом, белым сыром и зеленым базиликом повторить итальянский флаг. Но историки выяснили красивую байку. Про королеву придумали сами владельцы пиццерии спустя годы, когда их бизнес пошел на спад. А вот название с итальянского переводится еще проще. Ромашка. Именно так выглядели ломтики моцареллы, выложенные по кругу. Так что да, друзья, ну что ж, продолжаем наш розыгрыш на прямом эфире на Зефир FM. А что же мы разыгрываем? Ну, конечно же, ту самую аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Не проходите мимо, обязательно зайдите и попробуйте любимое блюдо, либо итальянское, либо азиатское. Если не получится, то можно сделать предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и ответить на него желательно не только быстрее всех, но и, конечно же, правильно. И отправить свой ответ в виде смс на короткий номер радио 95444. А в конце этого часа уже определится победитель. Итак, внимание, вопрос. Мне кажется, он очень простой, так что готовьте телефон. Самая популярная пицца в мире. Дайте название. И отправляйте свой ответ в виде смс на короткий номер радио 95444.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Что мне кажется, сегодня отличный день, чтобы вспомнить о солнечной Италии. Ведь главный секрет идеальной маргариты, которую обожают во всем мире, кроется в простоте. Базилик в нее добавляют уже после того, как достанут из печи. Вот так пряность сохраняет свой яркий аромат и не горчит. Ну что ж, продолжаем этот же традиционный розыгрыш в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. С вами по-прежнему Наримята, а разыгрываем аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни. Не проходите мимо, а обязательно зайдите и сделайте, возможно, даже предварительный заказ, либо любимое блюдо можно заказать в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волне 95.4 испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту, нужно ответить на мой, мне кажется, очень простой вопрос и отправить свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95.4.4. Какая самая популярная пицца в мире? Дайте ей название и отправьте, напомню еще раз, на короткий номер радио 95.4.4. А в конце этого часа уже определится победитель.
1: Сядь на диету. Слушай Зефир.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну что ж, 13.53, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А напомню, разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянской и азиатской кухни. А чтобы поучаствовать в игре и, конечно же, испытать свою удачу, нужно было просто внимательно слушать мой вопрос и, конечно же, быстрее всех, а лучше как и правильно ответить на него. А вопрос звучал сегодня так. Самая популярная пицца в мире. Ну, конечно же, заслуженно считается пицца Маргарита, которую мы и разыгрывали. Неизменный мировой лидер. Ее рецепт, придуманный в 1889 году в Неаполе в честь королевы Маргариты Савойской, включает только томатный соус, сыр моцарелла, свежие томаты, листья базилика. Ее цвета символизируют, кстати, флаг Италии. Ну что ж, давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 3720. Мы вас поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Ну что ж, обязательно с вами свяжемся, правда, чуть позже. Конечно же, расскажем, как и где можно забрать свой приз. Но остальные остаемся на волне 95.4. Слушаем не только зажигательные хиты и треки, но и, конечно же, актуальные новости города и страны.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь принимает международный слет юных спасателей пожарных. В Синеокую приехали команды из Азербайджана, Казахстана, России, Сербии, Узбекистана. За время мероприятия ребята освоят навыки действий при чрезвычайных ситуациях, проверят физическую подготовку.
0: Регион.
1: За выходные в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 622 нарушения ПДД, задержано 10 пьяных водителей и 18 бесправников. 67 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 6 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур государств ЕАЭС. Документ утвердили по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике Центробанков Союза. Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и подходы к регулированию искусственного интеллекта на фондовых рынках.
0: Вот это да!
1: Тест завершен. ВБ-такси открыла доступ к своему сервису в Минске. Ранее услуга подключала пользователей по мере поступления заявок. Сейчас абоненты белорусских номеров смогут скачать приложение и зарегистрироваться в популярных плей-маркетах. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Продолжается наш рабочий понедельник, 13 июля. За окном идеальный летний расклад. Яркое солнце и ноль поводов для хмурого настроения, согласитесь. И кто сказал, что первый день недели должен быть тяжелым? Только не сегодня. Этот ясный понедельник буквально создан для того, чтобы закрыть все рабочие задачи до обеда и освободить вечер для прогулки в парке. Берем пример с погоды, сияем, греем друг друга хорошим настроением и ловим волну летнего позитива. Оставайтесь на волне 95.4. Дальше еще больше отличной музыки.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: А знаете, что я делаю в перерывах? Ем смородину, ведь лето, друзья, время, когда витамины буквально растут на грядках. И если мы привыкли думать, что главный источник витамина С – это апельсин, ну, пора пересмотреть свои-то взгляды. Ведь в черной смородине аскорбиновой кислоты аж почти в 5 раз больше, чем в цитрусовых. Да-да, поэтому не просто так я ее ем. Всего горсть этих черных ягод не только укрепляет иммунитет и сосуды, но и помогает организму легче переносить летнюю жару. Так что добавляйте свежую смородину в любимое свое блюдо, даже в творог или утреннюю кашу, ведь пользы будет гораздо больше, чем от покупных соков. Так что витаминизируемся, наслаждаемся и поднимаемся настроение на самой сладкой радиоволне.
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: это не только время витаминов. Это идеальное время, чтобы отложить дела и просто пройтись пешком. Ведь специалисты из отделения восстановительной медицины напоминают. Ежедневные прогулки всего 20-30 минут улучшают работу сердца, нормализуют сон и повышают уровень энергии лучше любых тонизирующих средств. К тому же ходьба насыщает мышцы кислородом, помогает снять напряжение после рабочего дня и снижает риск диабета на целых 30%. Кстати, о шагах. Ученые также посчитали, в среднем за свою жизнь человек проходит расстояние, внимание, ровно 3 оборотам вокруг земного шара. Представляете? Так что каждый ваш сегодняшний шаг по летнему парку или набережной – это маленький кругосветный вклад в копилку вашего здоровья. А я с вами была Нелли Мята. Все эти 4 часа мое эфирное время подошло к своему завершению. Ну что ж, услышимся уже завтра с 11 утра. А я пошла нашагивать шаги.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Порядок, дисциплина и тотальный контроль хозяйственности. Александр Лукашенко поручил наладить восстановление сельхозтехник в каждом районе. Такую задачу глава государства поставил во время рабочей поездки в Шкловский район. Также в центре внимания президента было и состояние пустующих объектов в Могилевской области.
0: Регион.
1: Подведены итоги третьего этапа республиканского смотра конкурса на благоустройство поверхностного водного объекта в 2026-м. В числе победителей – Туголицкий каскад Бобруйского района. Одно из любимых мест отдыха удостоено диплома второй степени. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: Китай усиливает позиции в мировой робототехнике. За первые 5 месяцев 2026 года страна экспортировала без малого 10,5 миллионов роботов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. По данным таможенных органов КНР, поставки идут в более чем 150 стран и регионов. Доминируют андроиды для уборки. На них приходится свыше 70% стоимости экспорта.
0: Вот это да!
1: Соцсети покоряет лабрадор, который понимает своего глухого хозяина. Он знает язык жестов. Владелец четвероногого может успокоить его, когда тот пугается фейерверков. Или отчитать, если пес задумает утащить чужую еду. К слову, в интернете парочка стала настоящими звездами. Некоторые ролики с ними собирают по 40 миллионов просмотров. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Во как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: В Бобруйске 16 часов.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси число утонувших на пляжах снизилось более чем на 20%. Зафиксировано 103 летальных случая, в том числе 103 летальных случая, в том числе погибли 7 несовершеннолетних. Главная причина трагедии – личная неосторожность, купание в запрещенных местах и употребление алкоголя. К слову, для безопасного отдыха в Могилевской области подготовлены 62 берега. Эти зоны оборудованы спасательными постами, буями, раздевалками и всей необходимой инфраструктурой. В Бобруйске разрешен досуг на городском пляже номер 1 центральный и номер 2. На озере санаторий Шинник по Минскому шоссе в зоне массового отдыха Туголицкий каскад.
0: Город.
1: Для воспитанников детского сада номер 37 валиолог Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии провела урок на тему «Зачем и как правильно мыть руки». Ребятам показали, как микробы воздействуют на организм человека. Затем малыши закрепили полученные знания на практике. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Индии впервые зафиксирована рождаемость ниже уровня, который необходим для стабильной численности населения. В крупных городах растет влияние факторов, которые делают воспитание детей более затратным. Стоимость жизни, экологическая нагрузка мегаполисов, высокий темп работы. Молодые специалисты отмечают, им сложно совмещать профессиональные требования и эмоциональные ресурсы.
0: Вот это да!
1: Apple судится за кражу коммерческой тайны. По версии яблочной корпорации, компания-конкурент переманивала сотрудников и использовала конфиденциальные данные о будущих продуктах для разработки собственных устройств. Создатели айфонов требуют уничтожить все запатентованные материалы и переработать дизайн будущих продуктов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка «Площадь Победы». В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

рождении суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаков приговора пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Важнейший этап сельскохозяйственного года – уборочная кампания – продолжается в Беларуси. А зимний ячмень уже убран примерно с трети площадей. Намолочено 314 тысяч тонн при средней урожайности 41 центнер с гектара. Параллельно хозяйства продолжают заготовку кормов и уход за сахарной свеклой, картофелем и другими культурами. В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур государств ЕАЭС. Документ утвердили по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике Центробанков Союза. Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и подходы к регулированию искусственного интеллекта на фондовых рынках. Китай усиливает позиции в мировой робототехнике. За первые 5 месяцев 2026 года страна экспортировала без малого 10,5 миллионов роботов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. По данным таможенных органов КНР, поставки идут в более чем 150 стран и регионов. Доминируют андроиды для уборки. На них приходится свыше 70% стоимости экспорта. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир ФМ, будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 17. В дневные часы термометр покажет до 27 тепла. Влажность 66%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены благодаря метам. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко сегодня с рабочим визитом посетил Шкловский район. Глава государства ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских агросервиса. В организации создается современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов. Беларусь принимает международный слет юных спасателей-пожарных. В Синёкую приехали команды из Азербайджана, Казахстана, России, Сербии, Узбекистана. За выходные в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 622 нарушения ПДД, задержано 10 пьяных водителей и 18 бесправников, 67 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 6 из которых находились в нетрезвом состоянии. В Бобруйске разрешен отдых на городском пляже номер 1 центральный и номер 2. На озере санаторий Шинник по Минскому шоссе в зоне массового отдыха Туголецкий каскад. Оздоровительный лагерь «Бобренок 2010», где сейчас отдыхают дети, посетила почетный гражданин Бобруйска, а также серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по тяжелой атлетике Дарья Наумова. В общежитии на улице Ульяновской произошел пожар. По прибытии спасателей к месту происшествия на 5-м этаже было небольшое задымление. Никто не пострадал. Эвакуация жильцов не потребовалась. На помощь выезжали 8 единиц техники МЧС. 18 июля на открытой площадке Бобруйской арены пройдет 10-й открытый республиканский турнир по фитнесу и культуризму. В чемпионате примут участие спортсмены из Турции и городов Беларуси, Бобруйска, Минска, Гродно, Витебска и других от 9 до 60 лет. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками, ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 17. В дневные часы термометр покажет до 27 тепла. Влажность 66%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Волна удовольствий.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов обновил тракторы «Беларусь 422.1» и «622», установив на них двигатели «Беларка», которые заменили европейские аналоги. Компактный «Беларусь 422.1» с четырехцилиндровым дизелем подходит для небольших хозяйств и коммунальных работ. Более мощный 622 рассчитан на тяжелые полевые и транспортные задачи. Первые машины уже эксплуатируются в Беларуси, России и Кыргызстане.
1: Про машины для людей.
2: Входящая в концерн Great Wall марка «Танк» объявила в Китае официальное начало приема заказов на новую удлиненную модификацию внедорожника с индексом 300L. Новинка длиной почти 5 метров получила растянутую колесную базу, измененную решетку радиатора, новый трехспицевый руль и усиленный нарезной передний мост. На старте покупателям будут доступны исключительно две мощные гибридные силовые установки на базе 2-литрового бензинового мотора мощностью 252 силы. Топовая версия Hi4Z оснащается дополнительным электродвигателем и емкой батареей, обеспечивая разгон до сотни за 4,3 секунды.
1: Дай газу!
2: Старый американский пикап «Шевроле», оснащенный самодельной газогенераторной установкой, установил рекорд скорости для машин на древесном топливе. На дистанции в одну милю необычный автомобиль, который работает буквально на дровах, удалось разогнать до 125 км в час. Горючий газ вырабатывается прямо на ходу в специальном реакторе с минимальной потерей энергии. На испытаниях машина без проблем преодолела 400 км своим ходом, расходуя лишь 36,5 кг дров на сотню. Создатель уникального проекта уверяет, его экологичная система по своей энергоэффективности уступает бензину всего на 15%.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень жаркого вечера понедельника, 19.06 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Доброго вечера, Zephyr FM, и всем радиослушателям, моему любимому Барматову Алексею, приветик от Якутяночки. Родной, мы сейчас на паузе, но впереди еще целая жизнь. Люблю тебя! Передаем привет любимому сынули Деменченко Вячеславу. Иногда нужно просто переждать бурю. Бурю, радуга всегда появляется после самого сильного дождя. Любим, целуем, обнимаем. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а скоро я зацелую тебя, когда послушаешь мой приветик. Просто улыбнись. И помни, ты не один в этом мире, и женщина, которая дышит тобой, очень сильно любит и всегда, слышишь, всегда тебя ждет. Береги себя. Хорошего вечера. Целую, буча моя. Сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Самый солнечный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блитько, пишет Лариса. Будь здоров, дорогой, будь в добром настроении, пусть к тебе прилетают самые лучшие новости. А у меня все хорошо от Кирочки и Маркуши. Отдельный привет из малины, в этом году ее очень много. Ждем тебя, любим и скучаем. И, конечно же, тысяча обнимашек от всех наших. Летит наш домашний привет к нашему любимому человеку Людвикевичу Александру. А у нас все хорошо, сумки собраны, выезд ранний, жди, братишка, в гости, Саня. Суперского настроения на всю неделю, позитивных эмоций и больше улыбок. А завтра будут обнимашки с целовашками. Не скучай, твои родные, которые тебя, ну, очень сильно любят. Привет, жаркого понедельника летит Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все нормально, не хватает только тебя, наш роднулечка. Мы ждем тебя, скучаем, любим и обнимаем нашими сердцами. Твоя семья. Всех с началом теплой недели поздравляет Светлана Дегтярева. Передаю самый скучающий приветик шмат Евгешке. Братулька, отпуск проходит стабильно, без происшествий. Открыла купальный сезон. С Олей и Сашей машем тебе из Мышковичей. Хорошего вечера, чудесного настроения. Береги себя. А я тебя очень люблю и всегда жду. Обняла. Летит любящий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, вот сейчас в Мозыре, жди вкусняшку. Давидушка вчера телефон свой сломал. Будем отдавать Маркуша на марку новый. Любим тебя, скучаем безумно, целуем крепко, обнимаем мы с тобой от всех наших. Огромный приветик, хорошего вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Любящий приветик летит милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, поправляйся поскорее, окутываем тебя своей любовью, не болей. Ребятам отдельное спасибо, что нас оповестили. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси. Подруг.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктора Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, просьбу выполнила. Джастин Гейджи победил Илью Топурию. Подробности сегодня отправила. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Солнечный и теплый приветик от Алины любимому Хайдару, моей опоре и свету. Я с тобой даже на расстоянии, скучаю и жду. Пусть ветер передаст мою любовь, береги себя, обнимаю крепко-крепко. Целую, хорошего настроения, доброго вечера, сладких снов, мой хороший. Передаю привет брату Савчук Максиму. У нас все хорошо, только мама очень волнуется. Бабуля передает привет. Желаю хорошего вечера. Обнимаю, твоя сестра Ника. Летит теплый, домашний, любящий и скучающий приветик любимому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. У меня все хорошо, только скучаю очень. Всю неделю мне снишься. Береги себя, мой хороший, я всегда с тобой рядом. Даже если далеко, знай это. Люблю тебя безумно, не грусти. Целую нежно, обнимаю крепко-крепко. Твоя любящая жена, любимка. Моему ласковому солнышку мужу Валерию передаю слова бесконечной любви, пишет Инна Хрипунова. Радулечка, вот и увиделись, так хорошо, когда мы вместе. Безумно счастлива, когда ты рядом. И уже снова невыносимо скучаю, малыш мой. Мы доехали хорошо и даже поспали, пока машинка заряжалась. На трассе черники купили, дома были только к 7. И ты не грусти, береги себя, пожалуйста. Снова началась жара. Обожаю, очень дорожу, ценю и берегу тебя, любимый человек всей моей жизни. Целую нежно-нежно, обволакиваю своей ласковой душой. Твоя родная девочка с тобой, и так будет всегда. Всем доброго вечера желает Катерина Дриневская любимому брату Саше. Летит скучающий привет из Гомеля. У меня все хорошо, выходные прошли интересно. Ездила на экскурсию с коллегами. Все очень понравилось. Началась у нас проверка, поэтому на работе горячая пора. Надеюсь, ты в отличном расположении духа и с улыбкой на лице. Береги себя, я с тобой. Максимус, привет, дорогой, пишет Виктория Барматушкина. Это вся твоя команда домашняя. Отправляем тебе мощный лучик бодрости. Знай, ты наш любимый, даже на расстоянии не гасит твой свет. Ждем, обнимаем и кричим, ты наш самый лучший. Любим, твоя семья. Передайте, пожалуйста, любящий и теплый привет моему брату Ромашке. Знай, что расстояние не может сделать нас чужими. Будь таким же сильным и с хорошим настроением. Не унывай, не опускай руки. Береги себя и выздоравливай. Люблю и обнимаю. Сестра Ника. Передайте привет дубовцу Дмитрию. Димка, я приехала с турслета. Все хорошо, не переживай. Заняли 3-е место по дартсу. Тебя очень не хватало. Жду, люблю и крепко обнимаю. Твоя жена. Всем доброго, позитивного вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий домашний приветик летит нашему родному, любимому сыночку Александру. У нас все хорошо, готовлю ужин. Артем играет на стадионе, Данка с дедом. Целую тебя крепко и обнимают. Большой, скучающий приветик тебе посылают. Хорошей, удачной недели и уютного вечера, роднулечка. Береги себя, ты очень сильно нужен нам. Любим безмерно и скучаем очень. Ждем с нетерпением встречи. Твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
0: Вечерний зефир.

вам новой июльской рабочей недели. Ну, а мы возвращаемся к вашим сообщениям. Поздравляю с днем рождения дорогого мужа Матросова Станислава. Мой родной, желаю тебе крепкого здоровья, силы, больше хороших событий. Пусть исполняются все мечты, ценю тебя и очень сильно люблю. Стас, еще просили передать поздравления тетя Ира и друг Саша Ряба. Обнимаю тебя, я рядом. Твоя жена Аня. Хочу передать привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо, вот сейчас с друзьями гуляю, надеюсь, у тебя тоже все в порядке. Я очень тебя люблю и сильно скучаю. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, мама просила передать, жди гостю 21 июля. Позже обсудим, у нас все хорошо, Кирилл уговорил меня на велопрогулку, катаемся. Очень тебя не хватает, жду, скучаю и очень сильно люблю. Береги себя, твоя Мася. Передаю самый теплый домашний приветик моему любимому папочке Валерию, написала Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня у Ромы день рождения, я приезжал в Минск, ходили с ним и его родителями, посидели в кафешке, отметили, ну и погуляли вдвоем с ним потом, вот. Ну а с завтрашнего дня опять рабочие, ну 20-го, 26-го и 27-го выходные, а так ничего новенького больше не происходило. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке, я очень тебя люблю и скучаю. Обнимашки крепкие-крепкие, береги себя. Передайте нежный привет Дмитрию и его милым котикам. Желаю тебе здоровья и терпения, стало совсем немного. Скоро встретимся. Снова привет, любименький Максим Демчук, пишет Виктория Воронина. Настроение огонь, надеюсь, у тебя тоже. Тимуся уже целый день улыбается. Скоро пойдем гулять. Хорошего вечера, пирожочек. Летит полный ожиданий, любящий, тоскующий приветик любимому мужу Дукорскому Александру, пишет Оксана. Родной, все будет хорошо, мы готовы к переменам. Люблю тебя, терпение, выдержки и спокойствие. Целую сладко, обнимаю нежно. До четверга, твоя жена. Добрый вечер, дорогой мой сынок Яневич Роман, пишет Наталья. У нас все хорошо, ковали стоят, огород растет. Большой привет от племянников Ксюши и Валеры. Все в сборе, нам весело. Мы очень все тебя сильно любим и ждем. Береги себя, время летит быстро. Мама. Приветик летит любимому супругу Карповичу Сергею, написала Нина. У нас все хорошо, взяла за свой счет на работе, детей не с кем оставить, поэтому с ними дома. Ждем звоночка, мама придет. Очень скучаю, уже снятся сны о нашей встрече. Целую крепко. Передаю приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У меня все хорошо, вчера вернулась домой, собрала приветик. Сегодня работала на месте, набирала заявки. Я очень сильно тебя люблю, не грусти, крепко обнимаю и целую, твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, очень жаркого июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Солнечный любящий приветик Щемареву Диме. Выходные прошли замечательно. От детей большой привет, обнимашки. От меня миллион поцелуйчиков. Очень сильно люблю и скучаю. Хорошего вечера, мы с тобой навсегда. С любовью, жена. Ну а мы отправляемся в Инстаграм понедельника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю нежный, любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Сегодня была в Гомеле, назначили операцию на 3 сентября. Все будет хорошо, завтра я иду к тебе по нашим вопросам. Скоро все сбудется, люблю, твой Светик. Отдельный привет для Майка от Родиона Крупенько. У меня все идет своим чередом, подробнее потом расскажу. Жду новостей, как у тебя лето продвигается. На следующей неделе дочка уезжает в Минск, уже не часто будем видеться. В остальном изменений не ожидается. Хорошего всем вечера. Передаю привет любименькому мужу Печени Андрею Юрьевичу. Как ты? Надеюсь, все у тебя хорошо. Не переживай за нас, все нормально. Забрала сегодня детей от бабушки, так что привет тебе от тещи. Хорошего настроения, родной. Люблю тебя. Танюсик передает привет Алексею Барматову из его гнездышка. Сижу с твоей любименькой и пью кофе. Мы все скучаем по тебе сильно. Очень ждем, когда ты наконец вывезешь нас на природу и покатаешь на лодке. Самое сладкое и любимое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, солнечный привет родному сыночку Аристарху. Желаю позитивной недели и доброго вечера понедельника. Я всегда рядом. Передаем приветик нашему Кириленко Никите. Дорогой наш, мы уже безумно соскучились. Сегодня уже приехали домой, завтра отправим приветик. Надеемся, у тебя тоже все хорошо. У нас все нормально. Крепко обнимаем всем семейкой. Безумно ждем, когда услышимся. Хочу передать привет Ануфриенко Сергею от Оксаны, Амелии, Юлии и Изабеллы. У нас все хорошо, сегодня последний день на море. Обнимаем и целуем крепко, любим и скучаем. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Люблю ли я тебя? Я скажу так, я отвечу на твой звонок, даже если буду очень занята. Я буду разговаривать с тобой всю ночь, если это тебе будет нужно. Если ты будешь стоять на краю, я возьму тебя за руку и стану рядом. Я поддержу тебя во всем, я приму тебя всегда. Ты слишком глубоко в моем сердце, ведь ты и есть мое сердце. Мой мир и мой рай. Твое солнышко. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня жарко. Кириллу закрыли больничный, завтра на работу. Катюша и Ванюша поехали на тур «Слёт Язвинки». Хорошего вечера. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Горячий привет передаю своему братику Барматову Алексею. У нас все в порядке, мы с Олеговичем трудимся, дети отдыхают, погода наладилась, опять будет жарко. Желаем тебе хорошего настроения, очень скучаем, и помни, твои роднули тебя очень любят. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья, июльский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Дорогой Пашечка Ярошевич, мы от всей души и от всей семьи поздравляем тебя с днем рождения. Будь самым здоровым и счастливым. Скорее приезжай, мы все тебя очень ждем и очень скучаем. Любим и обнимаем семьи Пучко и Владыковских. Передаю кучерявый привет от Катюшки для Алексея Бармотова. Сегодня был первый день на новой работе. Мне все нравится. У нас была неделя дождей, но скоро, надеюсь, будет летняя погода. И тогда передам вам вестей с вершин. А пока обнимаю вас крепко. Матильда говорит мяу. Очень ждем вас и скучаем. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июльским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Катю Лель с треком «Гамма Бета». Далее звонки и Ханна, и их трек «Я не я». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным жарким летним вечерочком вместе с программой «Шалом»? Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик Паше Ярошевичу, его жена Катя и сын Вовка, с прошедшим днем рождения тебя. Пусть все будет замечательно, а мы будем счастливы вместе. Береги себя, мой дорогой. Вся семья поздравляет тебя и обнимает. Бесконечно любим и безумно скучаем. Буськи в обе щечки. Приветик любимому и папочке Кариму. Вот и пролетели эти долгие выходные без тебя, родной. Все у нас хорошо, разговаривала с мамой, передала все от тебя. Сегодня погодка радует, завтра с папой едем в Минск. Нужно участок привести в порядок, покосить. Малыш остается с мамой. Приветик сегодня отправила, очень большой, наслаждайся. А твой получила. Безумно скучаем, родной, ждем хорошего вечера. Не грусти, твоя богиня. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

0: Сделано в Беларуси.
1: В Бобруйске 20 часов.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 22 часа.

0: сделано в Беларуси.
1: Прости.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра. Сквозь слезы дни вспоминаем.

0: Вечерний зефир.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Вечерний зефир.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящие угли.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево, обещаю его сохранить.

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул, все вдребезги в пепел.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.